0: Забыль сегодня у вас в гостях будет наш новый батарейный командир Вершинин.
1: Он старый?
0: Нет, ничего.
2: Нет.
1: Нет?
3: Нет.
1: Интересный человек.
0: Ничего себе.
2: Ничего себе.
0: Ничего себе.
3: Ничего.

0: Kak jarat. Kak jarat. Но ведь вас три сестры. Лиц уже не помню, но знаю, что у вашего отца были три маленькие девочки. Как время летит. Как время летит.
1: Александр Игнатьевич из Москвы.
2: Из Москвы? Вы из Москвы? Оля! Оля!
0: Вот ваше лицо, кажется, немножко помню.
3: Я вас нет.
4: Вы из Москвы. Не всегда казалось, что все там помню, и вдруг
3: теперь вспомнила.
0: Вы давно уехали из Москвы?
4: 11 лет.
0: Я знал вашу матушку.
5: Хорошая была, царство ей небесное.

девочка моя, птица моя белая, позвони мне поздравить тебя с днем твоего ангела.

0: Hur smaget annars är gisni spomnjat suvaženjen.
1: Человеку нужно такое предчувствие. Иначе он не стал бы жить.

0: Письмо, батюшка.
1: Дочери!
2: Что такое? Не секрет?
1: Жена опять отравилась. Ужасно неприятно все это.

0: Я здесь пойду потихоньку. Куда же он?
1: Отстань, надоело, старая!
2: Нет!

0: эту Маша не идет.
1: Что же еще вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать? Жизнь тяжела.
2: Я пришел попрощаться.
3: Прощаю.